0: 19 Uhr. Diving Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».